0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Yes.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый вечер, PFM. Хочу передать привет моим лучшим друзьям Антохе Никулину и Ольге Никулиной. И хочу поздравить Ольгу Никулину с прошедшим днем рождения. Спасибо, PFM. Вы лучшие.

0: Мир. Лайф. Драйв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM.
1: Как восточная сказка обернулась для русской учительницы жизнью в гареме? Смотрите легендарную историческую мелодраму «Султан моего сердца». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 499.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Откажись от импульсивных трат. Сейчас синица в руках принесет реальные дивиденды.
1: Телец.
0: Как говорила Софи Лорен, красота – это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах. Излучай уверенность, и сегодня тебе точно никто не откажет.
1: Близнецы.
0: А для тебя открывается внутренний портал трансформации. Звезды рекомендуют снизить социальную активность и заняться тем, что скрыто от чужих глаз.
1: Рак.
0: Твой вторник принесет поддержку от надежных партнеров или покровителей. Вероятно, успешные командные решения или душевные посиделки в кругу тех, кому ты безоговорочно доверяешь.
1: Лев.
0: А у тебя вероятен серьезный разговор с руководством или прорыв в делах. Главное, подкрепляй свои амбиции реальными цифрами и фактами.
1: Дева.
0: Идеальный день для учебы, юридических дел, контактов с иностранцами или планирования путешествий. Действуй.
1: Весы.
0: Доверяй своей проницательности. Сейчас ты способен видеть людей насквозь.
1: Скорпион.
0: Сегодня у твоих личных отношений есть все шансы выйти на новый уровень. Постарайся услышать партнера.
1: Стрелец.
0: Позаботься о своем ресурсе. Хороший обед и полноценный сон сегодня важнее трудовых подвигов.
1: Козерог.
0: Тебе небесные светила сулят день радости, творчества, романтики и удовольствий. Вероятность флирта, приятных сюрпризов или успехов у твоих детей максимальна.
1: Водолей.
0: Главный фокус твоего дня – личная безопасность и укрепление внутренних границ.
1: Рыбы.
0: Твой вторник обещает быть очень динамичным. Фиксируй все договоренности на бумаге. Устные обещания могут забыться. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого. We'll be right back.

0: Ты слушаешь Радио BFM. Радио BFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио BFM.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
3: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
2: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Смотрите с 5 октября ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
4: 8 495

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. На отдаленном шотландском острове родился ребенок. Почему я рассказываю об этом в новостях? Да потому что малыш первый за более чем 30 лет. Если быть точнее, мальчик по имени Дункан – первый новорожденный на острове Норт-Роналдсей за 34 года. Дело в том, что Норт-Роналдсей – самый северный из Аркнейских островов в Шотландии. По данным правительства, за 2024 год население там составляло 72 человека. А сейчас, как сообщила мама новорожденного, на острове и вообще проживает 51 человек. Женщина, которая родила на этом шотландском острове первого в нашем столетии ребенка, рассказала. Ее семья живет на два дома – в Коста-Рике и на Норт-Роналдсее. Этот остров размером менее 5 километров в длину и чуть более 3 километров в ширину предки женщины приобрели еще в 18 веке. По словам молодой мамы, именно связь с островом заставляет ее возвращаться сюда каждый год, сколько она себя помнит. Изначально планировалось, что малыш появится на свет не на острове, потому что там ни врача, ни больницы, работает лишь местная медсестра. Однако судьба распорядилась иначе. Больше историй и новостей в других выпусках с тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы, комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль» 75-62-62.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Откажись от импульсивных трат. Сейчас синица в руках принесет реальные дивиденды.
1: Телец.
0: Как говорила Софи Лорен, красота – это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах. Излучай уверенность, и сегодня тебе точно никто не откажет.
1: Близнецы.
0: А для тебя открывается внутренний портал трансформации. Звезды рекомендуют снизить социальную активность и заняться тем, что скрыто от чужих глаз.
1: Рак.
0: Твой вторник принесет поддержку от надежных партнеров или покровителей, вероятно, успешные командные решения или душевные посиделки в кругу тех, кому ты безоговорочно доверяешь.
1: Лев.
0: А у тебя вероятен серьезный разговор с руководством или прорыв в делах. Главное, подкрепляй свои амбиции реальными цифрами и фактами.
1: Дева.
0: Идеальный день для учебы, юридических дел, контактов с иностранцами или планирования путешествий. Действуй.
1: Весы.
0: Доверяй своей проницательности. Сейчас ты способен видеть людей насквозь.
1: Скорпион.
0: Сегодня у твоих личных отношений есть все шансы выйти на новый уровень. Постарайся услышать партнера.
1: Стрелец.
0: Позаботься о своем ресурсе. Хороший обед и полноценный сон сегодня важнее трудовых подвигов.
1: Козерог.
0: Тебе небесные светила сулят день радости, творчества, романтики и удовольствий. Вероятность флирта, приятных сюрпризов или успехов у твоих детей максимальна.
1: Водолей.
0: Главный фокус твоего дня – личная безопасность и укрепление внутренних границ.
1: Рыбы.
0: Твой вторник обещает быть очень динамичным. Фиксируй все договоренности на бумаге. Устные обещания могут забыться. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68 – крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
4: Успей купить уходящую легенду.
3: Ждем вас по адресу: улица Кикидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
4: 734-100.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: оружие слушателей.
1: Всем привет, я Упорова Анастасия из Республики Алтай. Ваше радио я слушаю уже очень давно, это мое любимое радио. Хочу передать привет своей семье, и в частности Упорову Егору Константиновичу, он сейчас в 7 классе, и совсем скоро он поедет в Волгоград на соревнования. И желаю ему победы, и чтобы привез сувенирчики. Всем счастья и добра!

0: Реклама на PFM.
1: Как восточная сказка обернулась для русской учительницы жизнью в гареме? Смотрите легендарную историческую мелодраму «Султан моего сердца». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Можно ли повысить качество жизни с помощью путешествий? Ответ на этот вопрос решила найти команда ученых из Австралии и Новой Зеландии. В своем исследовании они пытались разобраться, как связаны регулярность туристических поездок и качество жизни путешественников. Ключевыми показателями выступали ощущение счастья и психологическая устойчивость. Также ученые обращали внимание на способность человека к самоконтролю в стрессовых ситуациях. Так вот, на основе опросов австралийских туристов ученым удалось подтвердить, что частота поездок и качество жизни напрямую связаны. А для людей уязвимых и тех, кто не очень хорошо владеет собой в стрессе, увеличение регулярности поездок приносит наибольшую пользу с точки зрения качества жизни. Так, деньги, потраченные на путешествия, это вклад в здоровую психику, получается. Куда бы ты ни отправился, бери с собой BFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на BFM.

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 240 000 рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Премиальное решение от компании «Металлопрофиль». Фальцевая кровля и фасад «Топ Фальц». Металлочерепица «Водосток». Металлический сайдинг в покрытиях класса «Люкс». Статус, надежность, стиль. Компания «Металлопрофиль». Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх. Думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
6: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
7: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
8: УГАУ Тамбов театр, УГРН 106-682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
9: Ее точно слушают. Реклама.
10: На радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове.
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Откажись от импульсивных трат. Сейчас синица в руках принесет реальные дивиденды.
1: Телец.
0: Как говорила Софи Лорен, красота – это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах. Излучай уверенность, и сегодня тебе точно никто не откажет.
1: Близнецы.
0: А для тебя открывается внутренний портал трансформации. Звезды рекомендуют снизить социальную активность и заняться тем, что скрыто от чужих глаз.
1: Рак.
0: Твой вторник принесет поддержку от надежных партнеров или покровителей. Вероятно, успешные командные решения или душевные посиделки в кругу тех, кому ты безоговорочно доверяешь.
1: Лев.
0: А у тебя вероятен серьезный разговор с руководством или прорыв в делах. Главное, подкрепляй свои амбиции реальными цифрами и фактами.
1: Дева.
0: Идеальный день для учебы, юридических дел, контактов с иностранцами или планирования путешествий. Действуй.
1: Весы.
0: Доверяй своей проницательности. Сейчас ты способен видеть людей насквозь.
1: Скорпион.
0: Сегодня у твоих личных отношений есть все шансы выйти на новый уровень. Постарайся услышать партнера.
1: Стрелец.
0: Позаботься о своем ресурсе. Хороший обед и полноценный сон сегодня важнее трудовых подвигов.
1: Козерог.
0: Тебе небесные светила сулят день радости, творчества, романтики и удовольствий. Вероятность флирта, приятных сюрпризов или успехов у твоих детей максимальна.
1: Водолей.
0: Главный фокус твоего дня – личная безопасность и укрепление внутренних границ.
1: Рыбы.
0: Твой вторник обещает быть очень динамичным. Фиксируй все договоренности на бумаге. Устные обещания могут забыться. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого. We'll be right back.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
2: Успей купить уходящую легенду.
1: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
2: 734-100.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
3: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
2: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Смотрите с 5 октября ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Иногда делиться мемами, смешными видео и прочими шутками с коллегами в деловых чатах каждый второй россиянин. Что об этом думают работодатели, сейчас расскажу. Итак, среди опрошенных офисных сотрудников компаний, где используют мессенджеры для корпоративного общения, каждый десятый регулярно веселит коллег в рабочих чатах. 51% юморят иногда, а вот 39% никогда такого себе не позволяют. Нам песня «Строить и жить помогает». А шутка? Мешает работе или наоборот? Внимание на цифры. Среди всех опрошенных 87% сказали, что чаще всего за рабочий день успевают сделать все запланированные дела. А если посмотреть только на тех, кто регулярно кидает юморески в корпоративные чаты, процент все успевающих возрастает аж до 94%. При этом, по мнению большинства работодателей, сотрудники, которые часто шутят в рабочих чатах, трудятся так же, как остальные. В этом уверены 62% опрошенных представителей предприятий и организаций. Однако каждый пятый считает, что шутники работают хуже. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Там, кстати, тоже шутки есть. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Откажись от импульсивных трат. Сейчас синица в руках принесет реальные дивиденды.
1: Телец.
0: Как говорила Софи Лорен, красота – это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах. Излучай уверенность, и сегодня тебе точно никто не откажет.
1: Близнецы.
0: А для тебя открывается внутренний портал трансформации. Звезды рекомендуют снизить социальную активность и заняться тем, что скрыто от чужих глаз.
1: Рак.
0: Твой вторник принесет поддержку от надежных партнеров или покровителей, вероятно, успешные командные решения или душевные посиделки в кругу тех, кому ты безоговорочно доверяешь.
1: Лев.
0: А у тебя, вероятен, серьезный разговор с руководством или прорыв в делах. Главное, подкрепляй свои амбиции реальными цифрами и фактами.
1: Дева.
0: Идеальный день для учебы, юридических дел, контактов с иностранцами или планирования путешествий. Действуй.
1: Весы.
0: Доверяй своей проницательности. Сейчас ты способен видеть людей насквозь.
1: Скорпион.
0: Сегодня у твоих личных отношений есть все шансы выйти на новый уровень. Постарайся услышать партнера.
1: Стрелец.
0: Позаботься о своем ресурсе. Хороший обед и полноценный сон сегодня важнее трудовых подвигов.
1: Козерог.
0: Тебе небесные светила сулят день радости, творчества, романтики и удовольствий. Вероятность флирта, приятных сюрпризов или успехов у твоих детей максимальна.
1: Водолей.
0: Главный фокус твоего дня – личная безопасность и укрепление внутренних границ.
1: Рыбы.
0: Твой вторник обещает быть очень динамичным. Фиксируй все договоренности на бумаге. Устные обещания могут забыться. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого. We'll be right back.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ясно.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый день, радио PFM. Я из города Чита. Очень люблю ваше радио за то, что песен много. Передаю привет всем, кто меня знает.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Где она? Тонкая грань между просто проблемными романтическими отношениями и тяжелой любовной зависимостью решили разобраться ученые из Италии. Для начала давай в терминах. Любовная зависимость – это буквально одержимость романтическими отношениями. Для человека, страдающего таким расстройством, романтические отношения становятся абсолютным центром жизни. Люди с любовной зависимостью склонны постоянно искать у партнера одобрение, подтверждение чувств и близости, зачастую в ущерб дружбе, работе и личным интересам. Так вот, по мнению итальянских исследователей, люди с клинической формой любовной зависимости испытывают более сильную тревогу в отношениях по сравнению с теми, кто находится лишь только в группе риска. При этом ученые уверены, и первым, и вторым одинаково непросто справляться со своими эмоциями. Авторы исследования предположили, что любовная зависимость – это спектр состояний, где переход к уже клинической проблеме можно заметить по усилению тревоги, связанной с привязанностью к объекту любви. Словом, не увлекаемся. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила слова на
1: PFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Как забить гвоздь домашним тапочкам? Как создать гармонию в личной жизни? Об этом и не только тебе расскажут эксперты из интернета. И все они знают вот эти вот лайфхаки. Слово «лайфхак» образовано от английских «life» – «жизнь» и «hack» – «взломать». Считается, что придумали этот термин программисты еще в 80-х годах прошлого столетия, а сделал знаменитым британец Дэнни О'Брайен. В 2004 году он выступал с докладом, название которого можно перевести как «Лайфхаки. Технические секреты сверхпродуктивных альфа-гиков». Не совсем понятно, но очень интересно. В 2015-м один очень популярный журнал, издающийся во всем мире, опубликовал статью под заголовком «Хватит называть все лайфхаками». Автор был возмущен тем, что термин потерял свое истинное значение, потому что им массово стали называть абсолютно неинновационные советы. Вот тебе пример нескольких самых популярных лайфхаков из интернета. Как удалить царапины с экрана смартфона при помощи зубной пасты? Как быстро разрезать помидоры с помощью двух тарелок? Как усилить звук телефона с помощью втулки от туалетной бумаги? И как подобрать нужный размер джинсов, обмотав их вокруг шеи? Говорю сразу, за безопасность и, главное, полезность этих лайфхаков ни я лично, ни редакция PFM не отвечаем.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На PFM.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио BFM. Мир. Лайф-драйв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. На отдаленном шотландском острове родился ребенок. Почему я рассказываю об этом в новостях? Да потому что малыш первый за более чем 30 лет. Если быть точнее, мальчик по имени Дункан – первый новорожденный на острове Норт-Роналдсей за 34 года. Дело в том, что Норт-Роналдсей – самый северный из Аркнейских островов в Шотландии. По данным правительства, за 2024 год население там составляло 72 человека. А сейчас, как сообщила мама новорожденного, на острове и вообще проживает 51 человек. Женщина, которая родила на этом шотландском острове первого в нашем столетии ребенка, рассказала. Ее семья живет на два дома – в Коста-Рике и на Норт-Роналдсее. Этот остров размером менее 5 километров в длину и чуть более 3 километров в ширину предки женщины приобрели еще в 18 веке. По словам молодой мамы, именно связь с островом заставляет ее возвращаться сюда каждый год, сколько она себя помнит. Изначально планировалось, что малыш появится на свет не на острове, потому что там ни врача, ни больницы, работает лишь местная медсестра. Однако судьба распорядилась иначе. Больше историй и новостей в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик – специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Компания «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Тамбов, Бастионная 3, телефон 75 62 62. Компания «Металлопрофиль».
3: Организатор акции ООО «Металлопрофиль». Период проведения акции с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности по телефону 75 62 62.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644 99 и 1
5: 644 99 и 1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, на связи город Липецк. Слушаю PFM, потому что моя любимая девушка слушает PFM. Танюш, дорогая, передаю тебе приветик, посылаю тебе воздушный поцелуй, крепко-крепко обнимаю, все будет хорошо. Пройдет немножко времени, и мы снова с тобой увидимся.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Можно ли повысить качество жизни с помощью путешествий? Ответ на этот вопрос решила найти команда ученых из Австралии и Новой Зеландии. В своем исследовании они пытались разобраться, как связаны регулярность туристических поездок и качество жизни путешественников. Ключевыми показателями выступали ощущение счастья и психологическая устойчивость. Также ученые обращали внимание на способность человека к самоконтролю в стрессовых ситуациях. Так вот, на основе опросов австралийских туристов ученым удалось подтвердить, что частота поездок и качество жизни напрямую связаны. А для людей уязвимых и тех, кто не очень хорошо владеет собой в стрессе, увеличение регулярности поездок приносит наибольшую пользу с точки зрения качества жизни. Так, деньги, потраченные на путешествия, это вклад в здоровую психику, получается. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смех. Смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную?

0: Производителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris. Успей купить уходящую легенду. Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100. 734-100.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Балет – это искусство, а еще язык, тело и эмоции. Русские – бесспорные лидеры мирового балета. Специалисты всего мира при составлении рейтингов авторитетнейших балетных школ чаще всего ставят на первые места учебные заведения двух российских столиц. Рядом фигурируют французские, английские и американские школы. Что интересно, все они тоже в каком-то смысле русские, ведь у истоков стояли выходцы из Российской империи. И до сих пор эти зарубежные школы существуют по правилам и канонам, заложенным в начале 20 века. Главный виновник здесь – Сергей Дягилев. Театральный и художественный деятель, меценат и настоящая мировая звезда своего времени. В самом начале прошлого столетия Дягилев занимался популяризацией отечественного искусства за рубежом. Работал и с художниками, и с музыкантами. В период с 1908 по 1910 Дягилев устраивал в Париже русские сезоны, впоследствии ставшие легендарными. Европейцам показывали лучшие постановки с лучшими артистами. Зашли сразу с козыря. Оперы «Борис Годунов», где главную роль исполнил сам Федор Шаляпин. Русская культурная революция прокатилась по Лондону, Берлину, Риму, Монте-Карло, США, Южной Америке. Мировые гастроли оставили след, который ощущается до сих пор. Если говорить про балет, Российская империя тогда считалась и единственным на планете местом, где этот вид искусства достиг своего идеала. И в других странах захотели свой балет такого же уровня. Широкая русская душа не могла отказать. Многие танцоры и хореографы из труппы Дягилева сыграли ключевую роль в становлении балета за пределами России. Ольга Преображенская, Любовь Егорова и Матильда Кшесинская открыли свои школы в Париже. Тамара Корсавина стала вице-президентом Королевской академии танца в Лондоне. А Адольф Вольм, Михаил Морткин и Джордж Баланчин развивали балет в США. И это далеко не все. Такой вот международный язык танца. Русского танца.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Знаете, что мне нравится в компании «Металлопрофиль»? Здесь есть решение на любой бюджет и качество всегда на высоте. Кровля, фасады, заборы, жалюзи, водостоки и комплектующие, а также фальцевые кровля и фасад топ-фальц с гарантией и точной геометрией профиля. А еще бесплатный замер и точный расчет. «Металлопрофиль» – надежно и выгодно. Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Иногда делиться мемами, смешными видео и прочими шутками с коллегами в деловых чатах каждый второй россиянин. Что об этом думают работодатели, сейчас расскажу. Итак, среди опрошенных офисных сотрудников компаний, где используют мессенджеры для корпоративного общения, каждый десятый регулярно веселит коллег в рабочих чатах. 51% юморят иногда, а вот 39% никогда такого себе не позволяют. Нам песня «Строить и жить» помогает. А шутка? Мешает работе или наоборот? Внимание на цифры. Среди всех опрошенных 87% сказали, что чаще всего за рабочий день успевают сделать все запланированные дела. А если посмотреть только на тех, кто регулярно кидает юморески в корпоративные чаты, процент все успевающих возрастает аж до 94%. При этом, по мнению большинства работодателей, сотрудники, которые часто шутят в рабочих чатах, трудятся так же, как остальные. В этом уверены 62% опрошенных представителей предприятий и организаций. Однако каждый пятый считает, что шутники работают хуже. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Там, кстати, тоже шутки есть. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: слушаешь радио BFM. Мир. Life Drive.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Родители, дедушки и бабушки с детства говорят: «Не сиди на холодном». А в средние века, возможно, говорили: «Не забудь про защиту». Представляю, история гульфика. Русское слово «гульфик» произошло от голландского «гульф», что можно дословно перевести как «заслонка на штанах». Некоторые историки моды уверены, этот элемент одежды появился в Европе 15 века. Тогда еще не поставили на поток производство привычных нам штанов или брюк. Некоторые швеи особо не заморачивались и просто делали из одинаковой ткани две штанины. А гульфик – треугольный кусок ткани – вместе фиксировал эти самые штанины и куртку модника. Такой вот костюм, да. Самый большой фанат и пропагандист гульфика – король Англии Генрих VIII. Мужчина считал это главным элементом гардероба. У монарха была огромная коллекция гульфиков из дорогой ткани, украшенных драгоценными камнями. Говорят, при дворе даже ходила шутка: сначала в комнату заходит гульфик, а потом уже и сам король. К слову сказать, подданные хотели быть в тренде и старались этот элемент одежды делать более заметным и элегантным. За пределами дворца народ тоже не отставал. Простые крестьяне часто использовали гульфики в качестве карманов. И, конечно же, рыцари. Для этой категории граждан гульфик представлял наибольшую важность, ведь он был элементом доспеха. Для особо состоятельных рыцарей средневековые кузнецы делали стальные гульфики в виде драконов, змеев и породистых жеребцов для устрашения или на парады. Не могу тут не упомянуть о важной части спортивной экипировки хоккеистов – о ракушке. Функционально она напоминает тот самый рыцарский гульфик. Некоторые уже спортивные историки считают, что бандаж придумали в 1874 году для велосипедистов. Дороги так себе, сиденья жесткие. На каждой кочке приходилось нелегко. В хоккее же начали использовать этот атрибут спустя 53 года. 1927. Что тут скажешь? В гульфике или без него? Не сиди на холодном. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Так давай.

0: Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. Я и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Где она? Тонкая грань между просто проблемными романтическими отношениями и тяжелой любовной зависимостью. Решили разобраться ученые из Италии. Для начала давай в терминах. Любовная зависимость – это буквально одержимость романтическими отношениями. Для человека, страдающего таким расстройством, романтические отношения становятся абсолютным центром жизни. Люди с любовной зависимостью склонны постоянно искать у партнера одобрение, подтверждение чувств и близости, зачастую в ущерб дружбе, работе и личным интересам. Так вот, по мнению итальянских исследователей, люди с клинической формой любовной зависимости испытывают более сильную тревогу в отношениях по сравнению с теми, кто находится лишь только в группе риска. При этом ученые уверены, и первым, и вторым одинаково непросто справляться со своими эмоциями. Авторы исследования предположили, что любовная зависимость – это спектр состояний, где переход к уже клинической проблеме можно заметить по усилению тревоги, связанной с привязанностью к объекту любви. Словом, не увлекаемся. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова.
1: На ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Уверен, у тебя есть талант, а может и не один.

0: конечно же, твое мастерство, надеюсь, хоть раз оценивали термином «высший пилотаж». Слово «пилотаж» пришло к нам из французского языка, и перевести его можно как «рулевое управление». Термины «пилотаж», так же как и «пилотирование», начали использовать практически сразу, как только в Российской империи зародилась авиация. Было это примерно во второй половине 19 века. Пилотаж – это уровень подготовки пилота, который по степени сложности классифицируют как «простой», «сложный» или «высший». Его еще называют воздушным акробатизмом. Конечно, такое красивое выражение просто не могло со временем не уйти в народ. Как и многие другие профессиональные термины, которые мы используем в повседневной речи, даже не задумываясь об их происхождении.
1: Сила слова.
0: С тобой был Андрей Турецкий. Будь всегда на высоте и помни, сила в слове.
1: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Так моя очередь.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. На отдаленном шотландском острове родился ребенок. Почему я рассказываю об этом в новостях? Да потому что малыш первый за более чем 30 лет. Если быть точнее, мальчик по имени Дункан – первый новорожденный на острове Норт-Роналдсей за 34 года. Дело в том, что Норт-Роналдсей – самый северный из Аркнейских островов в Шотландии. По данным правительства, за 2024 год население там составляло 72 человека. А сейчас, как сообщила мама новорожденного, на острове и вообще проживает 51 человек. Женщина, которая родила на этом шотландском острове первого в нашем столетии ребенка, рассказала. Ее семья живет на два дома – в Коста-Рике и на Норт-Роналдсее. Этот остров размером менее 5 километров в длину и чуть более 3 километров в ширину предки женщины приобрели еще в 18 веке. По словам молодой мамы, именно связь с островом заставляет ее возвращаться сюда каждый год, сколько она себя помнит. Изначально планировалось, что малыш появится на свет не на острове, потому что там ни врача, ни больницы, работает лишь местная медсестра. Однако судьба распорядилась иначе. Больше историй и новостей в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе и тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Мир. Лайф. Драйв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Можно ли повысить качество жизни с помощью путешествий? Ответ на этот вопрос решила найти команда ученых из Австралии и Новой Зеландии. В своем исследовании они пытались разобраться, как связаны регулярность туристических поездок и качество жизни путешественников. Ключевыми показателями выступали ощущение счастья и психологическая устойчивость. Также ученые обращали внимание на способность человека к самоконтролю в стрессовых ситуациях. Так вот, на основе опросов австралийских туристов ученым удалось подтвердить, что частота поездок и качество жизни напрямую связаны. А для людей уязвимых и тех, кто не очень хорошо владеет собой в стрессе, увеличение регулярности поездок приносит наибольшую пользу с точки зрения качества жизни. Так, деньги, потраченные на путешествия, это вклад в здоровую психику, получается. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Русский язык и русская культура настолько богаты, что просто не могла не появиться она. Русистика и...

0: Усисты есть в самых разных частях света. Правильнее было бы сказать, что русистика – это комплекс наук о русском языке, русской культуре, литературе, о народе и его истории. Сюда даже относят методы преподавания русского языка во всем мире. Некоторые специалисты уверены, у истоков русистики стоял сам Михаил Ломоносов. Ученый первым стал двигать в массы идею о том, что язык – важный предмет для изучения, такой же, как история. Когда точно появилось само слово «русистика» неизвестно. Термин формировался постепенно и закрепился в документах только в 20 веке. Один из ведущих мировых центров русистики – США. Там эта научная дисциплина активно развивается с 1920 года. Лидеры по изучению русского языка и культуры, известные на весь мир, Гарвард и Калифорнийский университет в Беркли. В Европе первые по русистике – Германия и Великобритания. В Соединенном Королевстве, к примеру, есть школа, которая гордо носит имя «Старейший по изучению русского языка в Шотландии». Первую лекцию на Великом и Могучем там прочитали еще в 1919 году. В Германии же классические кафедры по изучению русистики есть в университетах Геттингена, Лейпцига, Мюнхена и Регенсбурга. В Польше с середины 20-го столетия работает Институт русской филологии при Варшавском университете. Также среди мировых лидеров по изучению русского языка и культуры – Китай. В Азии, в принципе, из года в год растет интерес к великому и могучему. Но пока Поднебесная остается первой среди тех, кто хочет не только освоить русский язык, но и понять его.
1: Русский здесь.
2: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио Пи-ФМ.
2: Пи-ФМ.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы. Комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3. Телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль». 75-62-62.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Иногда делиться мемами, смешными видео и прочими шутками с коллегами в деловых чатах каждый второй россиянин. Что об этом думают работодатели, сейчас расскажу. Итак, среди опрошенных офисных сотрудников компаний, где используют мессенджеры для корпоративного общения, каждый десятый регулярно веселит коллег в рабочих чатах. 51% юморят иногда, а вот 39% никогда такого себе не позволяют. Нам песня «Строить и жить помогает». А шутка? Мешает работе или наоборот? Внимание на цифры. Среди всех опрошенных 87% сказали, что чаще всего за рабочий день успевают сделать все запланированные дела. А если посмотреть только на тех, кто регулярно кидает юморески в корпоративные чаты, процент все успевающих возрастает аж до 94%. При этом, по мнению большинства работодателей, сотрудники, которые часто шутят в рабочих чатах, трудятся так же, как остальные. В этом уверены 62% опрошенных представителей предприятий и организаций. Однако каждый пятый считает, что шутники работают хуже. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Там, кстати, тоже шутки есть. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Р3, протяжка.
1: Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Мебель эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель эстет.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
7: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Солярис.
8: Успей купить уходящую легенду.
7: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
8: 734-100.
9: Ее точно слушают. Реклама
10: на радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Кто придумал жвачку? Однозначного ответа на этот фундаментальный вопрос нет. Но тему изучить надо, ведь по некоторым подсчетам регулярно жует примерно половина населения нашей планеты. Самый древний прообраз жевательной резинки был обнаружен археологами на территории современной Финляндии. Продукту около 5000 лет. Известно, что древние греки жевали смолу мастикового дерева и пчелиный воск. И не для того, чтобы пузыри надувать. Таким образом, они проводили гигиену полости рта. Представители народов майя предпочитали каучук из застывшего сока дерева под названием гивея. Ацтеки использовали натуральный латекс, который добывали из саподилы. Это тоже дерево. Североамериканские индейцы выпаривали на костре смолу хвойных деревьев. Сибирские народы жевали смолу лиственницы. В Индии делали смесь из особых листьев и семян. И в этом случае нет, не для гигиены. Эту жвачку использовали в качестве афродизиака. В 1848 году в США начала работу первая в мире фабрика по производству жвачки. С этого момента бубль-гум начинает постепенное завоевание мира. В 1957 в СССР прошел шестой международный фестиваль молодежи. Тогда в Москву впервые официально привезли жевательную резинку. Считается, что именно в то время и родилась легендарная фраза «Мир, дружба, жвачка». Историки жевательной резинки делятся на два лагеря. Кто-то считает, что в СССР производство было запущено во второй половине 60-х в Таллине, кто-то в 70-х в Ереване. А вот что не является предметом для споров. Впервые в космос жвачку взяли в 1965-м. Астронавт Джеймс МакДивитт в течение 4 дней использовал ее вместо зубной щетки и пасты. Сегодня жевательная резинка является обязательной частью сухого пайка космонавтов на Международной космической станции. Самая дорогая в мире жвачка ушла с аукциона за 455 тысяч евро. До того, как стать лотом, она была прожевана бывшим главным тренером футбольного клуба Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном. Ну а на втором месте жвачка певицы Бритни Спирс. Продукт ушел с того же аукциона за 14 тысяч долларов в 2004 году. Такие дела. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
1: на радио PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Премиальные решения от компании «Металлопрофиль». Фальцевые кровли и фасад «Топ-фальц». Металлочерепица «Водосток». Металлический сайдинг в покрытиях класса «Люкс». Статус, надежность, стиль. Компания «Металлопрофиль». Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушатели.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Где она? Тонкая грань между просто проблемными романтическими отношениями и тяжелой любовной зависимостью. Решили разобраться ученые из Италии. Для начала давай в терминах. Любовная зависимость – это буквально одержимость романтическими отношениями. Для человека, страдающего таким расстройством, романтические отношения становятся абсолютным центром жизни. Люди с любовной зависимостью склонны постоянно искать у партнера одобрение, подтверждение чувств и близости, зачастую в ущерб дружбе, работе и личным интересам. Так вот, по мнению итальянских исследователей, люди с клинической формой любовной зависимости испытывают более сильную тревогу в отношениях по сравнению с теми, кто находится лишь только в группе риска. При этом ученые уверены, и первым, и вторым одинаково непросто справляться со своими эмоциями. Авторы исследования предположили, что любовная зависимость – это спектр состояний, где переход к уже клинической проблеме можно заметить по усилению тревоги, связанной с привязанностью к объекту любви. Словом, не увлекаемся. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смех. Смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
7: Успей купить уходящую легенду.
6: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
7: 734-100.
8: Ее точно слушают. Реклама
9: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Сила слова на
1: PFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Ты выглядишь как настоящий хипстер.

0: Фраза звучит и как комплимент, и как что-то совершенно противоположное. Кто же такие эти хипстеры? Само слово произошло от английского «to be hip», то есть «быть модным», что роднит наших героев с представителями другой, не менее известной субкультуры – хиппи. Считается, что первые хипстеры появились в США еще в 40-х годах прошлого столетия. Так тогда называли поклонников джаза, для которых вечеринки, стиль и музыка встали во главу угла. В наших краях таких ребят называли «стилягами». Современные хипстеры появились в конце 2000-х и отличаются от своих предшественников. Но что-то общее у них есть. Я про любовь к стильной одежде и хорошей музыке. Если ты вдруг захотел приобщиться к этой субкультуре, среди твоих интересов должны быть современное искусство, инди-рок, артхаусное кино и винтажная одежда. Свитер деда вполне подойдет, если хорошо сохранился. А еще у тебя должна быть стильная борода или усы. В качестве транспорта используй самокат. И не ешь мясо. Все эти ингредиенты можно как миксовать в одном коктейле, так и употреблять по отдельности. Не спеши бить в глаз, если кто-то тебя назвал хипстером. Лучше сделай выводы. Может, этому кому-то просто понравился твой стиль.
1: Сила слова.
0: С тобой был Андрей Турецкий. Даже на стиле помни. Сила в слове.
1: Сила. Сила. Сила. Сила слова. На...

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
2: Компания «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль».
3: Организатор акции ООО «Металлопрофиль». Период проведения акции с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности по телефону 75-62-62.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: УГО «Тамбов театр», УГРН 106-682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» в честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электрогазосварщик.

0: Ты слушаешь радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Как восточная сказка обернулась для русской учительницы жизнью в гареме? Смотрите легендарную историческую мелодраму «Султан моего сердца». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Слушаешь радио BFM. Мир. Лайф-драйв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM.
1: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
2: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
1: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Смотрите с 5 октября ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Как восточная сказка обернулась для русской учительницы жизнью в гареме? Смотрите легендарную историческую мелодраму «Султан моего сердца». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

деньги с тачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали.

0: Реклама на PFM.
1: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
2: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
1: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Смотрите с 5 октября ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: час ночи.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше.

Практик к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину.

0: Ты слушаешь радио BFM. Мир. Лайф-драйв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: точно слушает. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.